Гана яссара валвала асхам урваган явлешуя. Уннанаожне тайсы сидэл южаннигни вивалвашта. Бижне хотто самжиржие. Өчгөл бахшин сорага чөсөн чүдэн нэгэн яссара валвала.